Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: При первом же применении вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: С вами на даче Стас Михайлов.

0: весна. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

душевно. Там, где есть радиодача.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им по понедельнике взять и отменить. Им по понедельнике взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
3: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
2: «Альба Актив». Стирает чисто, эффективно, безопасно.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
4: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Удачные объявления.
1: Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: акцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин.

классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я родом из Москвы. Хотел бы поставить песню «От петок мошенников» «Люби меня, люби» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. А вам, радио «Дача», процветания и всего самого наилучшего.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Около миллиона работающих родителей в России получили новую семейную выплату с начала приема заявлений, то есть с 1 июня. Об этом сообщили в социальном фонде. Напомню, право на данную меру поддержки имеют воспитывающие двух и более детей. Для назначения выплаты родитель должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране. Дети также должны иметь российское гражданство. Кроме того, требуется, чтобы за прошлый год был уплачен налог на доходы физических лиц, а средний доход Доход семьи находился в пределах полутора прожиточных минимума. Также при рассмотрении заявления учитывается имущество семьи. Оно должно соответствовать установленным критериям. Размер новой семейной выплаты в среднем составляет 30 тысяч рублей. При этом в социальном фонде подчеркивали, что сумма индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог. В Министерстве просвещения анонсировали запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Сервис начнет работу уже с 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, платформа будет содержать методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. Дополнение, в частности, включит в себя разнообразные материалы, среди которых мультфильмы, художественная литература, рекомендованные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Напомню, ранее стало известно, что осенью во всех российских детских садах планируется вести аналог разговоров о важном под названием «Добрые игры». Программа будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников. Курс доллара на сегодня составляет 76 рублей 40 копеек, стоимость евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Шарманка» в исполнении Николая Баскова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Александр Панайотов, Алексей Чумаков на радио «Дача». Такое же свое, народное, родное, как один из главных музыкальных инструментов Древней Руси, любимая радиодача. Всем говорю доброе утро, только наши с вами улыбки и хорошее настроение тучи разведут на небе, поэтому всем желаю прекрасного настроения этим утром. У микрофона Иван Никитин, всем говорю огромный привет, и вот давайте чуть подробнее поговорим о погоде.
1: Дожди. Реклама.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5407.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: сегодня.
1: 9 июля, четверг. Овны, львы и скорпионы могут оказаться втянутыми в чужой конфликт. Не спешите принимать чью-либо сторону, вскоре откроются новые обстоятельства. Близнецы, весы и стрельцы будут особенно успешны в переговорах. День подходит для подписания договоренностей, поиска компромиссов и обсуждения совместных планов. Ваши аргументы услышат. Тельцы, рыбы и козероги смогут решить бытовой или финансовый вопрос, который давно требовал внимания. Возможно, удачное приобретение или шанс серьезно сэкономить. Раки, девы и водолеи почувствуют потребность сменить привычную обстановку. Даже небольшая прогулка или короткая поездка помогут взглянуть на тревожащую вас ситуацию иначе.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

Юлиана Караулова на радио «Дача». По-моему, прекрасное предложение отправиться в отпуск. Но если вдруг есть возражения, прошу высказать их прямо сейчас, чтобы билеты зря не пропадали. Кстати говоря, с Юлианой Карауловой мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены». Помимо Юлианы Карауловой увидим исполнителя «Шаман» Владимира Преснякова, «Иракли», а также более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу готовим мы, которое нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Прямо сейчас этот обмен попытаемся совершить с Ириной из Владимира. Ирина, доброе утро.
2: Доброе.
1: Ирина зашла на сайт radiodacha.ru, зарегистрировала там свое фото. И вот теперь хотим отправить ее в финал нашего проекта, где будут разыгрываться два солнечных путешествия на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Но для начала поговорим с Ириной о фото. Ирина у нас многодетная мама, правильно я понимаю?
2: Да, я многодетная мама, то есть мы с мужем.
1: Да,
2: многодетная семья.
1: Да, многодетные родители. И Ирина решила запечатлеть на фото всю свою большую семью. 9 человек находятся в рамках этой семьи. Они встали в ряд, будто из сказки «Репка» сейчас будут кого-то тянуть. Но вместо «Репки» у них самый младший ребенок на руках у папы. Фото невероятно красивое и душевное. Ирина, расскажите, где у вас такие красивые места во Владимире?
2: Вообще, в Владимире очень много красивых мест, где мы любим гулять, фотографироваться. Вот это место у нас необычайно красивое. Это парк «Сосенки».
1: А как обычно вообще лето проводите? Вы в анкете написали, что фотографироваться – это одно из ваших хобби, да?
2: Да, да. Это вот даже не столько хобби, сколько традиция. В свое время я сказала своим деткам, вот если вы вырастете, уедете каждый год, мы будем всегда с вами один раз собираться и запечатлять всю нашу большую дружную семью. Будем запечатлять, как она растет.
1: Классно, Ирина. Очень нравится нам ваше фото. Хотим вручить вам переносную сумку, холодильник. И вы проходите финал нашей акции под номером 22, где мы разыграем главный приз в финале августа. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Спасибо, Радио Дача. Очень любим слушать. Дети любят внимательно тоже и слушать вас. Вообще, мы счастливы, что у нас есть, что всегда нас сопровождать в пути, дома, когда отдыхаем. Огромное спасибо.
1: Вам спасибо. Мы работаем только ради таких слов. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое фото, и, быть может, завтра утром мы позвоним именно вам для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Григорий Лепс.
14: Самый лучший день заходил вчера.
13: Полина Гагарина.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Звоню из города Перми.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне провел совещание с правительством. Члены Кабинета министров доложили президенту о ситуации с топливом и результатах ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, глава государства призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму и незамедлительно принять решение по поддержке полуострова и юга России. Он назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. По его словам, в текущем месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Также введен полный запрет на экспорт дизеля. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Кроме того, он рассказал, что Федеральная антимонопольная служба сейчас разбирается с завышенными ценами на топливо в Крыму. На совещании с правительством затрагивались и вопросы, связанные с образованием. Президент Владимир Путин попросил министра просвещения рассказать о результатах ЕГЭ и вступительной кампании в колледжах. Сергей Кравцов, в частности, сообщил, что число учеников, набравших на единых госэкзаменах 70 и более баллов, существенно выросло. Кроме того, он заявил, что в колледжах открыли прием по новым направлениям в области машиностроения и оборонной промышленности. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Ирина Аллегрова на радио «Дача». А между прочим, слово «муж» гораздо шире и объемнее, чем мы его употребляем в жизни, и я сейчас не о внешних параметрах. Да, прежде всего, это любимый мужчина, конечно, который состоит в официальных отношениях со своей второй половинкой, но это же еще и взрослый, твердо стоящий на ногах мужчина. Помните, как у Пушкина? Наконец, я слышу речь не мальчика, но мужа. А как же ученый муж? А как же государственный муж? Ой, друзья, сколько интересных слов, наверное, многие из нас услышали. Ладно, прервемся на паузу, а дальше вновь наша любимая музыка. Группа «Динамит», Ольга Бузова, Виктор Рыбин и Наталья Синчукова. Ну, друзья, все это мы услышим на радио «Дача» совсем скоро.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. ОУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 9 июля – день сахарного печенья. Простой, но такой уютный праздник. Хрустящее, рассыпчатое, с золотистой корочкой. Печенье, которое любят и дети, и взрослые. Оно возвращает нас в детство. В этот день можно испечь печенье и устроить маленький семейный праздник. Пусть день будет сладким.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

группа «Студио» на радио «Дача». Друзья, да, держим руку на пульсе, потому что дачный сезон не бесконечен, и сейчас самое золотое время для того, чтобы посвятить ему всего себя. Итак, друзья, на что мы можем предложить сейчас, друзья? Мы можем предложить совместный проект радиодачи и Муз-ТВ, дачный плейлист, чтобы ваше дачное время протекало еще быстрее и лучше. Во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить свой совет для дачного отдыха. Например, зритель под ником Катя Бущанка отправила такую рекомендацию. Всем привет из Самары. Мы на даче жарим шашлыки. Тёма с Денчиком передаем вам привет. Просыпайтесь. Вот это, кстати говоря, правильный совет. Поддерживаем. И пусть радио «Дача» на вашей даче звучит максимально громко, так, чтобы вы даже хотели пританцовывать. Отправляйте свое сообщение в проект «Дачный плейлист» уже в этот четверг. В четверг уже сейчас. Так что в воскресенье, друзья, отправляйте в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Киркоров на радио «Дача». По-моему, играя в гляделки с дамой, мужчина всегда обречен на провал. Переглядываться, дорогие нам женщины, умеют с детства. Видимо, это врожденный талант. Причем одновременный взгляд друг на друга может стать как новым началом, началом начал, что называется, так и абсолютно ничего не означать. Это вообще еще одна головоломка для мужского ума. Ладно, друзья, разгрузим свою голову после этих умозаключений и перейдем к следующему хиту. Через короткую паузу послушаем хит Натальи Гордиенко, и далее у нас на очереди рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Симферополя. Меня зовут Эльмаз. Хочу передать привет Голубовичу Рифату, что его люблю, любила и буду любить всегда. Заказываю песню Юлию Савичу. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Как сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, теперь пациенты могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых заболеваний, проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. В фонде добавили, что еще одним важным новшеством является программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. В общественной палате пояснили, аферисты массово рассылают сообщения по СМС и электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. Россиян призвали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты банковских карт на сторонних ресурсах. Кроме того, отмечается рост числа фейковых объявлений о посуточной аренде квартир и домов. На фоне этого согражданам порекомендовали бронировать жилье исключительно на проверенных платформах, не переводить предоплату на карты незнакомцев, а также тщательно проверять профиль владельца, запрашивая при этом официальное подтверждение брони или договор. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Будильник» в исполнении Егора Крида. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Как всегда, романтично, брутально, незабываемо, красиво и еще тысяча комплиментов и тысяча слов. Друзья, даже хорошо, по-моему, что группа «Чай вдвоем» разделилась на два прекрасных исполнителя. Теперь мы имеем вдвое больше замечательных хитов. Ох, к музыке вернемся совсем скоро, ну а прямо сейчас давайте поговорим немножечко о погоде, а потом у нас Алла Рид и ее хит на очереди.

«Унесенные ветром». Ой, друзья, песня, слова которой о согревающем утреннем напитке мы не забудем никогда. Впрочем, как и более серьезный патриотический хит в рубрике «Тот самый хит», который совсем недавно прозвучал на радио «Дача». Друзья, на этом сюрпризы не заканчиваются, лето продолжается, и в эфир радио «Дача» возвращается легендарная, масштабная всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием, приключением, конечно же, из Сочи в Турцию. Совсем скоро на специальной странице «Лето с сюрпризом» появится фото истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать, конечно же, на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы подарим. А как без них? Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Александра и Таисии для вас.
1: Всем привет, я Александр Теленов.
2: А я Таисия Годунова, и мы из Брянской области. Нас познакомили традиционные русские блины. Александр создал в районном чате опрос «Лучшая начинка для блинов». Я проголосовала за сгущенку, но в комментариях написала: «Вообще-то правильный ответ – вишневое варенье, но его в списке почему-то нет».
1: А я посчитал своим долгом исправить эту оплошность и угостить Таисию завтраком. Каким? Конечно же, блинами с вишневым вареньем. Так и началась наша романтическая история. Мы очень любим друг друга и хотим зарегистрировать наш союз на третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в День семьи, любви и верности. Это оставит красочный след в истории нашей семьи.
2: Мы скажем друг другу «да» в Национальном центре «Россия», и этот праздник любви останется в наших сердцах навсегда.
0: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов.

0: Удачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
12: Что?
11: А ты куда?
12: На удачные песни? Юбилейный концерт?
11: Что-что? Какие там артисты будут?
12: Серьезно?
11: Прямо все?
12: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Шаман.
13: Группа «Комбинация».
14: Сергей Лазарев.
13: Андрей Державин.
14: Полина Гагарина.
13: Ольга Зарубина.
14: Григорий Лепс.
13: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина, я из города Зеленодольска. Передаю привет своим коллегам из пекарни и своим любимым детям. Сыну Даниилу, дочке Александре и маме Луизе. Всем желаю бодрого настроения, хорошего лета. И прошу поставить песню «Отшумели летние дожди». Спасибо, радио «Дача».

0: Ру.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами радио.

0: новости.
1: Радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Совет Федерации направил приглашение для участия в наблюдении за выборами в России 30 зарубежным адресатам, включая парламенты стран СНГ, БРИКС, а также дружественных и нейтральных государств. Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на сообщение Верхней Палаты Парламента, к наблюдению приглашаются страны, придерживающиеся принципов независимости и объективности, признающие суверенитет России и главенство норм национального избирательного права. Ранее председатель Центра избирком Элла Памфилова заявляла, что комиссия направила приглашение для участия в наблюдении за выборами в 12 организаций и 103 государства мира. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В России в будущем году вырастут все виды пенсий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, речь идет о страховых, социальных, накопительных пособиях, а также о выплатах военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Уточняется, сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. А привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в будущем году предусмотрены два этапа – с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров с 1 августа и повышение накопительных пособий, а также индексация пенсий военных в октябре. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет. Как пишет РИА Новости, с начала текущего года отмечено его сокращение на половину литра, до 7,5 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Примерно такие же показатели фиксировались в стране в 1997-98 годах. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

Сергей Трофимов на радио «Дача». Чем больше мы мечтаем, тем дольше остаемся молодыми. Тут главное, конечно же, совсем не замечтаться и не превратить свою жизнь в виртуальную реальность. Но, по-моему, лучшая мечта – это то, которое мы воплощаем, а лучший день – это тот, после которого приятно на душе от завершенных дел. Друзья, приятные дела – это, например, написать поздравление в программу «Удачный час» или позвонить по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Совсем скоро программа начнется, остается меньше часа, поэтому начинайте строчить и звонить. Вот так вот, друзья. Дальше у нас на очереди буквально через короткую паузу зажигательный хит Жанны Фриске, а далее послушаем исполнителя «Хабиб».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Татьяна Куртукова на радио «Дача». Интересное, конечно, заявление. А как же любить папу, маму, уважать бабушку и дедушку, обожать детей, а также хорошо относиться к братьям нашим меньшим? Вот как же все это? Предлагаю дарить свою любовь всем близким и родным. Тогда и солнце над головой будет светить ярче, и трава у дома тоже будет зеленей. Далее на радиодаче узнаем о затруднениях на улицах города.

0: Великолепный дуэт, который всегда приятно слушать. Анжелика Варум, Леонид Агутин. О, красиво. Очень легко, кстати говоря, нас всех соединит программа «Удачный час» уже в полдень. Сегодня вновь можно будет не только передать привет родным, но и получить подарок, который отлично скрасит ненастную погоду. И если в эту пятницу будете в столице, то вполне сможете отправиться на концерт легенды русской рок и поп-музыки Владимира Кузьмина. Его хиты знают все. Вокалист, поэт и композитор Владимир Кузьмин даст концерт в Академ-джаз-клубе для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Галина из Москвы. Хочу поздравить свою крестницу, у нее сегодня юбилей, 40 лет, с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, любви и всего самого хорошего. Ее зовут Анастасия. Для тебя.

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Продажа излишков урожая собственного огорода может не облагаться налогом на доходы физических лиц, но для этого необходимо соблюсти ряд требований. Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Валерий Селезнев, в первую очередь вся продукция должна быть выращена личным трудом, без привлечения наемных работников. Кроме того, размер земельного участка, используемого для посадок, не должен превышать установленный законом лимит. Стандартный максимальный порог составляет половину гектара. Однако региональные власти обладают полномочиями увеличивать эту планку до 2,5. В Нижней палате парламента обратили внимание, что если продажи излишков урожая становятся ежедневными и осуществляются крупными партиями, то эта деятельность может быть квалифицирована как предпринимательская. В таком случае гражданину необходимо зарегистрировать ИП и начать платить налоги. Жители Московской области, прожившие в браке свыше 50 лет, могут получить единовременную выплату от 5000 рублей к юбилею свадьбы. Об этом РИА Новости рассказали в Министерстве социального развития региона, подчеркнув, что для оформления пособия нужно подать заявление. На данный момент этой меры поддержки воспользовались более 5500 подмосковных семей. В Москве в эту субботу стартует проект «Пляжный драйв». Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, в его рамках каждые выходные будут проводиться бесплатные тренировки, мини-турниры и мастер-классы под открытым небом. Две главные площадки пляжного драйва заработают в центре пляжных видов спорта «Динамо» и на берегу Химкинского водохранилища рядом со станцией метро «Водный стадион». Посетить мероприятие можно будет до 6 сентября. Уточняется, бесплатные занятия рассчитаны на любой уровень подготовки и подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». Всем желаю хорошего дня.
0: На радио «Дача» «Удачный час».
2: Абсолютно верно, друзья. Это программа «Удачный час». Вы слушаете радио «Дача», в студии Иван Никитин. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера «Макс» 8910-004-49-24, а также пишите в официальную группу «Радио «Дача» ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». А еще самый удачливый слушатель получит возможность сегодня выиграть 2 билета на концерт Владимира Кузьмина в Москве. Легендарного поп-рок-исполнителя, на песнях которого выросли целые поколения. Тот, кто дозвонится в студию по счету 5-м и станет обладателем подарка от всей команды «Радио Дача». Друзья, первое сообщение, которое поступило к нам, зачитаю его прямо сейчас. Екатерина пишет: «Привет, «Радио Дача». Здравствуйте, и вам тоже. Пишем из Вологды. Сегодня у нашей Ниночки день рождения. И мы всей фабрикой добрых дел хотим пожелать ей, чтобы она все успевала, и поблагодарить ее за поддержку каждого из нас. Пусть в этом году тебе чаще удается выдохнуть и просто радоваться. Ты точно это заслужила. С днем рождения, Ниночка! Пусть все будет легко, а счастье каждый день. Ну вот замечательно, друзья. С этого прекрасного сообщения мы и начнем программу. Далее замечательная песня для всех, кто прямо сейчас с нами, друзья. Не забывайте, что только лучшие сообщения, только лучшие слова звучат в адрес каждого из вас. Поэтому не скупитесь на комплименты. Будем ждать. Все.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас зовут Екатерина, город Волгограда. Хотела поздравить свою дочь Тихову Ангелину с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, благополучия во всем. И заказать песню с днем рождения любви. Спасибо, радио «Дача».

И вот они, ваши горячие сообщения, друзья, к ним и перейдем. Привет, радио, дача, пишите вы. Пишем из деревни Лебяжье Красноуфимского района Свердловской области. Передаю привет жене Ольге и дочери Маше. Так, ну, идем дальше. Полина написала из Омска: жаркий привет, радио, дача. Передаю привет дорогому мужу Валентину и верю, что ты справишься с этими томатами. Люблю тебя. Ой, замечательно. Сил вашему мужу. Пусть действительно все получится. Екатерина написала сообщение: хотим от нашего небольшого коллектива поздравить с днем рождения нашего товароведу Екатерину из магазина «Магнит» города Снежинск. Все. Или Снежинск. Уж простите. В общем, поздравляем вашу коллегу. Пусть у нее все мечты исполнятся. И желательно в этом году. Татьяна написала сообщение: поздравьте, пожалуйста, нашего брата Васильцова Юрия из станицы Бекишевской с двойным праздником, с 45-летием и днем семьи, любви и верности. Да, вчера был, действительно. Хотим ему пожелать, чтобы в его семье всегда царило счастье, любовь и верность, а также успехов в работе и крепкого здоровья. Поздравляю, вся семья! Отличное поздравление, по-моему, всего-всего-всего, чего только можно было, нажелали. Екатерина прислала сообщение: хочу передать привет любимому мужу Виталию и напомнить ему, что очень-очень жду дома. Спасибо, любимое радио. Вот за это, конечно, особенно приятно, друзья, поэтому после этих слов нельзя просто не включить хорошую музыку. Конечно же, по традиции это должен быть душевный хит, потому как по-другому мы не можем. Друзья, всем всего самого лучшего, согревайтесь, если не погода застала вас на месте.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Валентина. Я из Санкт-Петербурга. Я хочу передать привет моему другу Валерию. Он живет в Мончегорске за Полярным кругом. Валера, я желаю тебе тепла и любви. И хочу для тебя заказать песню любимой нашей группы «Балаган Лимитед». Спасибо большое, радиодача.

0: сегодня каждый станет звездой, потому что ваши сообщения постараемся по максимуму, друзья, прочитать. И вот одно из них. А, кстати говоря, давайте напомню контакты, друзья. Звоните по нашему номеру 84959952555, заказывайте песню, передавайте привет, а также сообщение отправляйте на номер мессенджера Max 8910-004-49-24, а также пишите в официальную группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментариях под постом «Удачный час». Итак, здравствуйте, любимое радио. Хочу передать поздравления для своего любимого мужа Ковалева Вадима с днем рождения и желаю ему здоровья, счастья, финансового благополучия. Ирина написала сообщение. Ирина, вот всего этого, умноженного на 100, отправляем вашей семье. Привет из Климовска. Передайте привет Леночке Фетисовой и Олечке Поздняковой. Огромный-преогромный привет от Ани. Скоро вернусь к вам, ждите. Ну вот видите как, накрывайте на стол, Аня скоро приедет. Передаю привет своим коллегам по работе Тане Смирно-Симоновой, Тане Гусевой, Ольге и Даниле из города Обь. Поставьте, пожалуйста, веселую песню. Это поздравление от Альфии. Песню хорошую вам обязательно поставим через несколько минут. Прошу передать привет от коменданта ребятам из города Гагарин. Ох, ничего себе, друзья, такой город есть. Потрясающе, надо съездить. Пусть дрова колются легко, а баня топится жарко. Идем дальше. Прошу поздравить с юбилеем Веру Петракову Любимкину. Ох, как ничего себе. Мои пожелания просты. Здоровья, чтобы всех благ хватало. Так, подождите, чтобы на всех хватало денег, чтобы денег тоже на все хватило. Удачи во всем абсолютно. Пусть все будет отлично. Надеюсь на хорошую песню. Спасибо вам. Валентина, Пермский край. Друзья, совсем скоро будет песня.
1: Реклама. Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Дачи», с уважением к вам, Шейхи Женя, город Сурин, район Боровск. И за привет Аркадьевичу, Владу, веселым бабушкам, дедушкам, Сашу Шадрину, Владику Балабанову. И давайте слушаем песню для моего дорогого человечка Лены Логиновой, девочка моя. Большое спасибо.

Итак, друзья, заказать песню, передать привет можно по нашему московскому номеру 84959952555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8910-004-4924 и пишите в официальную группу «Радиодача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». Сообщение от Николая. Привет, «Радиодача». Пишем из деревни Лебяжье Красноуфимского района Свердловской области. С днем рождения поздравляем соседку по даче Татьяну Геннадьевну Рыжкову с юбилеем ее. Поздравляем мы тоже от всей команды «Радиодача». Идем дальше. Поздравляю сына Юрия Родионовича Петрухина с днем рождения, с 30-летием юбилея. Вот так вот, друзья. 30 лет уже юбилей. Проживает в Московской области. Желаем самого наилучшего здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, любви. Ой, ну прям чуть ли не стихотворение получилось. Белый стих, назовем это так. Я тебя люблю, обнимаю, целую, твоя мама, твоя любимая мама, простите, любимая мама Светлана. Вот так вот. Сообщение передали. Маша написала сообщение. Сегодня день рождения у моей племянницы Алене Татаркиной. Расти большой и красивой, умной и доброй девочкой. С любовью, твоя тетя Маша. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню. Песню поставим. Обязательно вот прямо сейчас возьмем и поставим. Вы не против? Я думаю, что не против. Слушайте, друзья, всегда самая лучшая музыка только на самой душевной волне.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Аркадий, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет любимой сестренке. Ее зовут Дина, она сейчас на работе. Желаю ей легкого пятничного дня и шикарнейшего настроения. Прошу порадовать ее песней «Молли». Набери мой номер, позвони мне точно. Реально весело там, и есть дорогой Радио Дача. Мы вас очень любим.

И вот, друзья, несколько ваших сообщений. Привет, Радио Дача, привет вам тоже. Передаю огромный привет любимому мужу Алексею от жены Ольги, а также дорогой свекрови Полине Владимировне. Едем сейчас на дачу. Ну, друзья, вам что пожелать? Хорошего отдыха, я думаю, он у вас будет. Красивой дачи, я думаю, она у вас давно уже есть. В общем, слушайте Радио Дача почаще и желательно погромче. Вот такое пожелание вам. Елена написала сообщение: добрый день, любимая радиодача. Вот это мы любим. Спасибо. Хочу передать привет моей семье, мужу Кириллу и доченьке Кире из Волгограда. И сказать, что я их очень-очень люблю. И поставьте нам, пожалуйста, песню про дачу. Песню про дачу. Ну, прямо сейчас не обещаю, но в эфире она обязательно появится. Друзья, слушайте. Возможно, это будет самый приятный момент. Неожиданность – это всегда хорошо. Приятная неожиданность – это замечательно. Согласитесь. Друзья, прервемся на несколько минут, а потом уже продолжим ваши музыкальные приветы и поздравления.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я хочу передать привет моей коллеге Яночке. И хочу пожелать нам отличных продаж в нашей работе в этом месяце. Хочу заказать песню Дмитрия Колдуна «Город больших огней». Спасибо, любимая радио «Дача».
3: Екатерина, и вам большое спасибо. Мы обязательно, конечно же, исполним ваше музыкальное желание. Есть такая песня. Но сначала от команды «Радио Дача» вручим вам билет, 2 билета на концерт Владимира Кузьмина. Вы у нас дозвонились 5-й, поэтому поздравляем! Уже в эту пятницу в Москве Владимир Кузьмин порадует слушателей своими лучшими хитами на сцене Академ Джаз-клуба. И хорошая новость в том, что вы тоже там будете. В общем, берите подругу и идите до концерта. Поздравляем. Возрастное ограничение концерта 18+.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: «Радио Дача», здравствуйте. Я Галина Дмитриевна, звоню из Приморского края, поселок Трудовое. И я хочу просто несколько имен перечислить. Это Котов Роман Михайлович, Чулков Дмитрий Сергеевич, Попов Александр Васильевич, Булатова Ксения Николаевна. И всем-всем добрые пожелания, счастья, благополучия во всем, хороших рабочих будней. И пусть для всех прозвучит хороший КСД.

0: еще несколько заключительных сообщений от вас, друзья. Хочу передать привет Давыду, который работает в Эколайфе на Ломовой, и поставить песню «Фантазер». Ну, нафантазирую вам какой-нибудь хороший хит, но не обещаю, что именно этот. Это сообщение от Фарида. Дальше пишем вам из Калининграда. Мы делаем ремонт в доме. Ох, какие молодцы. Пожелайте нам успеха. Желаем в этом нелегком деле. И передайте, пожалуйста, привет моему супруге Роме. С любовью, Кристина. Рома, какая у вас замечательная жена. В общем, поздравляем вас с этим событием. Наконец-то вы начали делать ремонт. Ремонт — это штука очень серьезная и затяжная. В общем, вам успехов. Добрый день, любимая радиодача. Спасибо. Хочу поздравить нас с любимой женой Вероникой с 10-летней годовщиной свадьбы. Вот это событие. Вот это я понимаю. И поздравляю всех радиослушателей с прошедшим праздником Днем любви, семьи и верности. Да, действительно, присоединяемся. С уважением, семья Казаевых. Сегодня будет праздничный плов. Вот так вот. Муж Андрей дописал. Такое ощущение, что приглашают всех. Друзья, на этом все. Далее заключительный музыкальный привет от вас. И встречайте Даню Борисова. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
4: Здравствуйте, Радио Дача. Звоню вам из Кургана. Зовут меня Владимир. Хочу поздравить свою жену с юбилеем. У нас 45 лет совместной жизни. Хотел бы заказать песню Александра Малинина «Берега». Спасибо, Радио Дача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне на совещании с правительством призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму и незамедлительно принять решение по поддержке полуострова и юга России. Как пишет РИА Новости, президент назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. По его словам, в текущем месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Также введен полный запрет на экспорт дизеля. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Кроме того, он рассказал, что Федеральная антимонопольная служба сейчас разбирается с завышенными ценами на топливо в Крыму. В Минпросвещение посоветовали регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. По рекомендации ведомства они должны пройти с 15 по 21 февраля. Там же уточнили, что новый учебный год следует начать с 1 сентября, а завершить 26 мая. В Общественной палате предложили ввести крупную единовременную выплату для россиян, достигших 70-летнего возраста. Там подчеркнули, что сумма финансовой поддержки должна быть весомой и исчисляться в минимальных размерах оплаты труда – не менее 3-4 МРОТ. В ведомстве пояснили, данная мера стала бы не просто подарком к юбилею, а своеобразным признанием ответственного отношения человека к своему образу жизни. Там же считают необходимым предусмотреть отдельные денежные поощрения для граждан, которым исполнилось 75 и 80 лет – а в дальнейшем осуществлять подобные выплаты на регулярной основе каждые 5 лет. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Понимаешь, надо, до чего сильная любовь. Даже во сне ему снятся руки любимые. И не просто, да, руки где-то там вдали, а то, как он их целует. Ну, настоящее признание в любви слушаем в исполнении Николая Баскова в музыкальном его выражении в эфире «Радио Дача». У нас еще много классных песен и о любви, и о дружбе, и о всяких разных явлениях нашей жизни, друзья. Будем наслаждаться хитами вместе. Ставить их для вас буду я, Даня Борисов. Всем отличного дня желаю. Скоро насладимся композициями Марины Хлебниковой, певца Антипа и Татьяны Булановой на «Радио Дача».
1: Реклама. Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Когда любовная история, заворачивающаяся у бара, продолжается чем-то хорошим. Вот уже пара мгновений, и Вячеслав Макаров с этой дамой у бара кружится в танце. Желаем им романтических успехов. У нас на подходе еще больше хорошей музыки, преимущественно проверенной временем. Это мы только что новинку слушали «Дама у бара». Скоро послушаем композиции Владимира Преснякова, Никиты и Марии Зайцевой, а также Игоря Николаева на волнах «Радио Дача».

0: конца и края хорошим песням нет в эфире Радио Дача. А в офлайне насладиться любимой музыкой нашей волны можно будет 26 сентября в Лайф-арене на юбилейном фестивале Радио Дача «Удачные песни», где в том числе выступит и Владимир Пресняков. Еще придут поздравить Радио Дача с 20-летием Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, «Отпетые мошенники», певица Чепик, Андрей Державин и еще более 20 артистов, любимых вами, друзья. Занять лучшее место пока еще можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Передаю большой привет Сергею, Максиму и Дмитрию. Желаю вам, ребята, солнечного настроения, моря улыбок и легкого припятничного дня. И для вас песня «Russian Girls», а вам Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве могут появиться камеры для борьбы с транспортным шумом. Как сообщил замэра Максим Лексута, власти заказали разработку специального комплекса «Эфир». Он фиксирует автомобили, превышающие допустимый уровень шума, и создает неудобства для жителей и участников движения. Устройство объединяет микрофоны и видеомодуль. Решение принято по многочисленным просьбам горожан. Однако для запуска камер потребуется изменение в законодательстве. Об этом уточнил Максим Лексута. Российские рестораны сокращают ассортименты из-за роста издержек. Об этом пишет газета «Известия». Заведения общепита отказываются от сложных и дорогих позиций, упрощая рецептуру. Причина – нехватка персонала и рост операционных расходов, которые в первом полугодии увеличились на 8-12%, отмечают эксперты. Дополнительным фактором стало изменение налогового законодательства. Часть ресторанов перешла с патентной системы на упрощенную, что также повлияло на затраты. Лето в эфире «Радиодача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». В рамках него наша команда по традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и кратко объяснить свой выбор. Главный приз мы разыграем в конце августа. Это будет туристический круиз на морском лайнере по маршруту «Сочи-Турция» для слушателей старше 18 лет. В Москве сегодня ожидаются кратковременные дожди и до плюс 21 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. К концу недели температура в московском регионе может подняться до плюс 30. Не исключены кратковременные дожди и грозы. Евгений Тишковец отметил, что россияне наблюдают погодные аномалии. Прошлый месяц оказался на градус теплее климатической нормы, а в июле повышение в Центральной России составляет почти 1,5 градуса. При этом температурные колебания были значительными от плюс 8 до плюс 30 градусов. Этот выпуск завершен. Таисия Поваляй, песня «Одолжила», прозвучит в новом музыкальном часе сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

появляешься, это про дождь летом. 20 минут назад солнце, кажется, что ясная погода с нами навсегда. И вот уже идет практически ливень. В столицу именно такая обстановка. Друзья, желаю, чтобы там, где вы слушаете радиодачу, слова «ай-яй-яй» произносились исключительно из-за обжигающего солнца даже в тени. Ну ладно, не прибарщиваем, да. Хит Леонида Агутина и Томаса Невергрина слушали в середине часа на радиодачу. Продолжим четверг в ритме песен Каи, Нэнси и Аллы Рид на радиодачу.

хит «Желаю тебе» в эфире «Радио Дача». В этом году Игорь Саруханов, любимый артист нашей волны, отмечает 40-летие творческой деятельности. По этому поводу ожидается его трибьют-концерт в рамках фестиваля «Новая волна». И вот, кажется, первые хиты, которые будут исполнены на этом трибьют-концерте, уже появляются. Ждем много-много новых других прочтений творчества легендарного Игоря Саруханова. Скоро послушаем композиции, что тоже прошли испытания временем. На очереди хиты «Ласкового мая», «Балаган Лимитед» и «Зары» на радио «Дача».

0: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Александра и Таисии для вас.
1: Всем привет, я Александр Теленов.
2: А я Таисия Годунова, и мы из Брянской области. Нас познакомили традиционные русские блины. Александр создал в районном чате опрос «Лучшая начинка для блинов». Я проголосовала за сгущенку, но в комментариях написала: «Вообще-то правильный ответ – вишневое варенье, но его в списке почему-то нет».
1: А я посчитал своим долгом исправить эту оплошность и угостить Таисию завтраком. Каким? Конечно же, блинами с вишневым вареньем. Так и началась наша романтическая история. Мы очень любим друг друга и хотим зарегистрировать наш союз на третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца» в День семьи, любви и верности. Это оставит красочный след в истории нашей семьи.
2: Мы скажем друг другу «да» в Национальном центре «Россия», и этот праздник любви останется в наших сердцах навсегда.
0: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов.

0: звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Город Киселёвск, Кемеровская область. Передаю своему мужу Михаилу, что я его сильно очень люблю, чтобы он на меня не обижался. Хочу всегда, чтобы мы были вместе. Ставлю для него песню Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радиодачи с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Калининградской области вторые сутки устраняют последствия циклона Бернадет. Порывы ветра превышали 30 метров в секунду. Высота волн в Балтийском море достигала 5 метров, пишут СМИ. В результате стихии зафиксированы многочисленные падения деревьев, повреждены 14 автомобилей. Спасатели предупреждают, что непогода пока сохраняется и призывают соблюдать меры безопасности. Летние шторма для русской Балтики нетипичны. Последний раз метеорологи фиксировали ветер такой силы в июле 1980 года. В историю наблюдений наверняка войдет и нынешнее лето. В России вакцины от аллергии на животных сейчас находятся в разработке. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат от аллергии на кошек готовится к клиническим исследованиям, а вакцина от аллергии на собак в активной разработке. Ранее в Сеченском университете уточнили, что ВУЗе разрабатывают первую вакцину от аллергии на кошек и собак. Подробности о сроках и эффективности препаратов пока не раскрываются. Тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, которая началась осенью прошлого года, укрепилась в текущем году. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, и раньше на длинные каникулы новогодние или майские россияне чаще выбирали поездки на 3-4 дня. Теперь недельные и двухнедельные путешествия остались преимущественно для морских курортов и санаториев. В остальных случаях это короткие туры. На Солнце зафиксирована мощная вспышка предпоследнего класса. Новый всплеск активности произошел сегодня утром и длился 12 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики. Аналогичное событие наблюдалось и накануне. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы. По словам ученых, когда облака достигают Земли, они вызывают магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и работу электроники. Этот выпуск завершен. Юлия Савичева песня «Привет» прозвучит сразу после выпуска в новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

Идеальные картины мира, которые описывает певица Лера Москва в хите «Мы с тобой» на радиодаче, а, конечно же, выходные, друзья. Милый рядом, любовь и те самые два дня отдыха, когда можно ничего не делать, весь день лежать да обниматься. Желаю вам, чтобы как можно скорее для вас эти два, а может быть и три, а может быть у вас вообще отпуск намечается, в общем, отдых для вас начался. Будем приближать это время любимыми хитами в эфире радиодачи. Скоро Николай Басков, группа «Любовь» и Зайнаб Махаева.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника Николай

Эфир радиодачи и хиты Николая Баскова одно целое, это уж точно. И без Николая, конечно же, не мог бы обойтись юбилейный фестиваль радиодачи «Удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве он будет поздравлять радиодачу с 20-летием вместе с Еленой Карауловой, Владимиром Пресняковым, группой «Фабрикой», Каем Метовым и еще более 25 артистов придут поздравить радиодачу. Ждем и вас, друзья, занять удобное место с хорошими видовыми характеристиками можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: радость, если устраивать ее на своем любимом загородном участке. На свежем воздухе дышится легче. Упражнения получаются тактичнее. Не тактичнее, а механичнее, да. А, друзья, чтобы еще и музыкальное оформление у вас было подходящее для вашей утренней зарядки, включайте дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ. А, каждое воскресенье в 9 утра вы сможете насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезный лайфхак или дачный совет, который отправляют в эфир программы сами зрители. Вот, например, Иван написал в прошлую программу «Физкульт». Привет всем из Пензы. Классно. Желаю отдохнуть в выходные. Ивану пожелаем того же. Смотрите дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ, категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радиодача
1: «Удачный момент».
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодатчик. Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо, радиодатчик.

0: новости.
1: И радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Правительство расширило список стратегически значимых лекарств на 150 позиций. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В перечень добавлены альбумин человека, желатин, иммуноглобулин, ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и другие препараты. Производство этих медикаментов должно быть полностью локализовано в России с возможностью привлечения господдержки. Также лекарства из перечня получают приоритет при государственных закупках, что гарантирует стабильность поставок в больницы и поликлиники. В Минпросвещение посоветовали регионам предусмотреть для учащихся первого класса дополнительные каникулы в новом учебном году. По рекомендации ведомства они должны пройти с 15 по 21 февраля. Там же уточнили, что новый учебный год следует начинать 1 сентября, а завершить 26 мая. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных электропоездов, сообщили в пресс-службе компании. Имена нужно будет выбрать электропоездов, которые сейчас курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране и ежедневно перевозят около миллиона пассажиров. Так предложены варианты «Грач», «Лазаревка», «Скворец», «Королек». Можно предложить и свой вариант, но названия должны соответствовать ареалу обитания птиц в регионах курсирования состава. Голосование продлится до 16 июля. 74% молодых семей хотят уехать из мегаполиса в ближайшие 5-10 лет. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование, подавляющее большинство респондентов видит свое будущее в частном доме на природе. Лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре. Главная причина – желание растить детей в здоровой обстановке и усталость от инфраструктуры проблем ЖК. А в числе основных раздражителей – плохая шумоизоляция, экология и проблемы с парковкой. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Долгие дни» в исполнении певицы Жасмин. Всем отличного вечера и продолжения дня.
0: Прямо сейчас.

0: Рейси в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
1: Это радио «Дача».

посмотреть погоду в Провансе, друзья. Но лучше бы не открывал, там 34 градуса жары, ясно сейчас, осадков не ожидается в ближайшие даже две недели. А, нет, вот в выходные слабый дождь, а у нас в столице обещают выходные солнце и тепло. Поэтому никуда из Москвы, друзья, если вы в столице находитесь, не уезжайте, а то лето совсем не успеете застать в родных краях. Надеюсь, там, где вы слушаете радиодачу, с погодой тоже все супер, а будет еще лучше. Если же нет, согреют, ну или охладят, тут по желанию. Хиты в эфире радиодачи. Скоро послушаем песни Александра Добронравова, группы «Белый орел», а также Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой.

Александра Добронравова вместе с нами на радио «Дача». Песня отлично подойдет для в виде подарка для милой дамы. Если хотите заказать ее, не отказывайте себе в таком удовольствии. Звоните в нашу студию по номеру 8495-995-2555. Говорите теплые слова тем, кто дорог, и ставьте для них любимые песни. Еще при помощи своих заказов песен вы поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Уже завтра расставим все ваши любимые песни. Песни по местам. Не пропустите горячую десятку в 19 часов по московскому времени на волнах радио «Дача».

0: Диана на одном человеке, а он ей берет и взаимностью не отвечает. Заставляет буквально мучиться героиню хита «Сердце магнит». Надеюсь, что все-таки этот ее магнит когда-то притянет что-то положительное, то, что сделает ее счастливой. И такую же надежду выражаю по поводу вашей судьбы, каждого слушателя радиодача. До финала часа не пропустим еще две песни о любви. Одну в исполнении Айдамира Мугу послушаем, а другую в исполнении певца Цоя на радиодача со всем скоро.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? А ты куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все?
7: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Климешов Юра. Я из Подмосковья, Раменский район. Передаю огромный привет всем, кто сейчас находится на даче, отдыхает на грядке. Желаю отличного настроения слушателям и прошу поставить песню «Черные глаза». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России вакцина от аллергии на животных сейчас находится в разработке. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат от аллергии на кошек готовится к клиническим исследованиям, а вакцина от аллергии на собак в активной разработке. Ранее в Сеченовском университете уточнили, что в ВУЗе разрабатывают первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Подробности о сроках и эффективности препаратов пока не раскрываются. В Москве могут появиться камеры для борьбы с транспортным шумом. Как сообщил замэра Максим Лексутов, власти заказали разработку специального комплекса «Эфир». Он фиксирует автомобили, превышающие допустимый уровень шума, и создает неудобства для жителей и участников движения. Устройство объединяет микрофоны и видеомодуль. Решение принято по многочисленным просьбам горожан. Однако для запуска камер потребуется изменение в законодательстве, об этом уточнил Максим Лексутов. На Ленинском проспекте обновили асфальт на участке от Садового до Третьего транспортного кольца. Сейчас работы завершены. Специалисты заменили более 100 тысяч квадратных метров покрытия. Причина ремонта – колейность, которая возникла из-за интенсивного движения. Она создавала неудобства для водителей и влияла на безопасность. Отмечается, предыдущий ремонт на этом участке проводился в 2022 году. Гарантийный срок составлял 3 года. Работы выполняли в основном ночью, чтобы не мешать движению. Краснодарский край стал лидером по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% всех заявок на туры в сентябре-октябре текущего года. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Москва, Ставропольские и Приморские края, Калининградская, Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня Таисии Повалий «Пусть вам повезет в любви».
0: Прямо сейчас.

Максимальный перед пятницей. Хит Султан Урагана и Мурата Тхагалегова слушаем на радиодаче в эти минуты. Стоит напомнить после этой композиции, что со своим уставом в чужой монастырь не ходит, гласит известная народная мудрость. Так что если завтра отправитесь на вечеринку к друзьям, будьте готовы наслаждаться и зажигать по ту музыку, что включат хозяева этого банкета. Ну или найдите компромисс, включите эфир радиодача. У нас тут собраны песни, которые подойдут почти под любое настроение. Скоро услышим новинку новых самоцветов, легендарную песню Натали, а также классный хит Татьяны Булановой. Никого не пропустите на радиодаче.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Инна Маликова и группа «Новые самоцветы».

0: Свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 июля более 100 пар со всей страны начнут новую семейную историю. Сейчас узнаем историю знакомства одной из этих счастливых пар. История чувств Александра и Таисии для вас.
1: Всем привет, я Александр Теленов.
2: А я Таисия Годунова, и мы из Брянской области. Нас познакомили традиционные русские блины. Александр создал в районном чате опрос «Лучшая начинка для блинов». Я проголосовала за сгущенку, но в комментариях написала: «Вообще-то правильный ответ – вишневое варенье, но его в списке почему-то нет».
1: А я посчитал своим долгом исправить эту оплошность и угостить Таисию завтраком. Каким? Конечно же, блинами с вишневым вареньем. Так и началась наша романтическая история. Мы очень любим друг друга и хотим зарегистрировать наш союз на третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяй сердца» в День семьи, любви и верности. Это оставит красочный след в истории нашей семьи.
2: Мы скажем друг другу «да» в Национальном центре «Россия», и этот праздник любви останется в наших сердцах навсегда.
0: Такие истории напоминают о самом главном – о любви, семье и верности. Уже 9 июля каждый сможет стать частью большого семейного праздника. Гостей ждут свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Отличный повод провести день с близкими и разделить радость молодоженов. 6+.
3: Истории любви на радио «Дача».
4: Счастье вдруг...

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Дорогой радиодача, меня зовут Ирина. Я звоню из поселка Буганак. Я передаю привет своей сестренке Наташе, своей дочери и своему мужу. Я их очень люблю и обожаю.

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Минпросвещение разрешило сокращать часы по ряду предметов для первоклассников в сентябре и октябре для адаптации. Уменьшение учебной нагрузки касается русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, изобразительного искусства, музыки и труда. При этом содержание программы остается прежним. Исключение составляет физкультура. Ее сокращать не рекомендуется, так как детям необходима двигательная активность. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных электропоездов, сообщили в пресс-службе компании. Имена нужно будет выбрать для электропоездов, которые сейчас курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране, ежедневно перевозят около 1 000 000 пассажиров. Так, среди предложенных вариантов Грач, Лазаревка, Скворец и Королек. Можно предложить и свой вариант, но названия должны соответствовать ареалу обитания птиц в регионах курсирования составов. Голосование продлится до 16 июля. Российские рестораны сокращают ассортимент из-за роста издержек, пишет газета «Известия». Заведения общепита отказываются от сложных и дорогих позиций, упрощая рецептуру. Причина – нехватка персонала и рост операционных расходов, которые в первом полугодии увеличились на 8-12%, отмечают эксперты. Дополнительным фактором стало изменение налогового законодательства. Часть ресторанов перешла с патентной системы на упрощенную, что также повлияло на затраты. Лето в эфире «Радиодачи» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». В рамках него наша команда меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, загрузить снимок и кратко объяснить свой выбор. Главный приз мы разыграем в конце августа – туристический круиз на морском лайнере по маршруту «Сочи-Турция» для слушателей старше 18 лет. Этот выпуск завершен. Открывает новый музыкальный час Николай Басков. Сразу после выпуска прозвучит песня «Все цветы».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

пленным соревнования устраивать. И причем иногда соревнования идут от обратного. Никто первым быстрее скажет «да», а кто до последнего будет молчать и не признаваться в чувствах. Особенно девушки, мне кажется, любят в таких поединках участвовать. Диана Гурцкая с хитом «Нежная» на радиодачу только что. Продолжим вечер в ритме ваших любимых песен. Скоро на радиодаче Люся Чеботина, «Блестящий» и «Алла Рид».

классную песню Олеси Чеботиной и Алекса Лима. «Последний звонок» слушаем на радио «Дача». Этот хит для дуэта написал маэстро Игорь Крутой. И если песня вам понравилась, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту покорить наш чарт «Горячую десятку». Уже завтра в 7 часов вечера.

0: Бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: радостно. Там, где есть радио «Дача».
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проснулись.

0: всех трудящихся людей в пятницу. Слушаем в финале часа на радио «Дача». Это ансамбль «Пламя» и их легендарная работа «На два дня». Если вы тоже хотите, чтобы о вас на указанный срок забыли, придумайте, друзья, спланируйте свой досуг так, чтобы он проходил преимущественно в местах, где не ловит мобильная связь. Вот тогда получится сделать так, чтобы вас точно никто не трогал. А я же уже отправлюсь отдыхать, но, правда, ненадолго. Завтра в эфире «Радио «Дача» вновь встретимся. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Всем желаю классного четверга в ритме любимой музыки, музыки «Радио «Дача».
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
2: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Андрей. Хочу передать привет своей бывшей девушке. Ее зовут Екатерина. Я хочу сказать, что очень ее люблю. Обстоять социальной пути нашей любви. Хочу подарить ей песню Владимира Преснякова. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Рособорнадзор сообщил об успешном завершении основного этапа единого государственного экзамена. Последние экзамены в четверг, 9 июля, сдали выпускники Калининградской области. Завершился основной период резервными днями, в который участники могли пересдать один из предметов по выбору. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту, что число выпускников, набравших 70 и более баллов, выросло на 52 тысячи больше, чем в 2025 году. При этом сократилось количество школьников, не преодолевших минимальный порог. Более половины из них учились в общеобразовательных школах, в том числе в сельских. Станцию Петровско-Разумовская на МЦД-3 закроют с 15 июля. В Дептрансе сообщили, что это связано с началом строительства путевой инфраструктуры для высокоскоростной магистрали. Пути третьего диаметра будут перенесены, платформы и пассажирские объекты демонтированы. Пассажирам рекомендуют пользоваться станциями МЦД-1, а также Серпуховская, Тимирязевская, Люблинская, Дмитровская линии метро, которые находятся рядом. По данным РИА Новости, объем потребления спиртного в стране с начала года сократился почти до 8 литров на человека. Такие показатели в последний раз фиксировались в конце 1990 года, когда значительная доля рынка приходилась на нелегальный алкоголь. В отдельные периоды до 2/3 от общего объема продаж. В Москве завтра ожидаются дождь, гроза, град и сильный ветер. Непогода может привести к повреждению линий электропередачи, деревьев, рекламной конструкции, крови или остекления здания, а также к подтоплениям дорог и территорий. Также возможны пробки на дорогах столицы. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составляет 75 рублей 93 копейки. Европейская валюта будет стоить 86 рублей 59 копеек. Это все новости на сегодня. Ирина Аллегрова. Песня «Кому какая разница» прозвучит далее в нашем эфире. Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

Таня Лорак в продолжении часа на радиодаче. И порой также хочется обратиться к погоде, чтобы я собрала все эти осадки, которые нас периодически посещают. Не хочется летом наблюдать за окном дожди и грозы. Поэтому желаем ясной погоды, солнца и любимых хитов. В нашем эфире их много, хватит всем и каждому. Поэтому держимся нашей волны. Через короткую паузу для вас песни Татьяны Булановой, Артура Пирожкова, группы Five Star Family и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

0: Включаем волну радиодачи и слушаем такие замечательные хиты круглые сутки. Также можно испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Стаса Пьехи, группы «Божья коровка» и не только.
1: Реклама. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
2: Когда что-то беспокоит,

0: Стаса Пьехи в финале часа на радио «Дача». С нами сейчас рабочая неделя, завершается четверг, и остается отработать всего лишь один день. Многим хочется уже поскорее распрощаться с трудовыми буднями, особенно в разгар дачного сезона. Пора уже переходить от построения планов на летний отдых до реализации всех своих задумок. На календаре 9 июля. Не то чтобы сроки поджимают как-то, но время пролетает незаметно. Всем желаем самого теплого и интересного лета, ну и побольше вот таких прекрасных песен в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Владимира Кузьмина, группы «Блестящие», Аниты Цой и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звонят вам с Алтайского края, село Родина. Кудрин Андрей Александрович. Хочу заказать песню «Домик окнами в сад» для своей любимой жены, Кудриной Ольги Михайловны. Желаю ей всего самого хорошего, чтобы было все нормально. Всем хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

полетами здесь отдельная история, но мы не стоим на месте. Кто знает, может, совсем скоро мы сможем, например, свой отпуск провести на нашем спутнике планеты. Тогда там обязательно будет возможность слушать наш эфир, который уже скоро дополнит песни Джаз Доурена, Дениса Клявера, Димы Билана и других любимых артистов радиоотдачи. Всем, кто сейчас отдыхает, у кого летний отпуск, мы желаем не скучно и приятно провести это время.

Каждой девушке или женщине приятно получать цветы в любое время года, особенно летом, когда вокруг много зелени и погода радует своим теплом. Ну, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы. Кто-то принципиально выбирает более гуманный вариант подарка – живые цветы в горшке. Но, к счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений, поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории. Для каждого, кто слушает радио «Дача», уже скоро хиты группы «Корни», Николая Баскова, Андрея Губина и многие другие.

0: «Весьма лето», замечательный хит группы «Иванушки Интернешнл» в эфире «Радио Дача» в тон сезону и, конечно, отличной погоде. В отдельных городах нашего вещания настоящая жара. Мы также к вам стремимся. Скоро догоним. Ну и, конечно, лето — это сезон отпусков. Одни улетают в жаркие, теплые страны, другие — на дачи, причем переезжают практически на все лето. Работаем там хватает, не только отдых. Ну и дома также можно неплохо отдохнуть, собравшись с кем-то из друзей или родственников. Мы также с вами, и через короткую паузу для вас хиты Андрея Державина, группы «Фабрика», Юлии Михальчик и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем приятного вечера.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Автоплюс.ру. 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Евгений. Прошу поставить для любимой жены Светланы песню «Машины Распутиной». Передаю привет всем своим друзьям и близким. И желаю хорошего вечера. Спасибо, Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

хит Владимира Преснякова в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Владимира Преснякова еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева и еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А вот в эфире уже скоро послушаем хиты Ольги Бузовой, группы «Винтаж» и не только.

И неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам. Они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Спасибо Алсу Игорю Крутому за эту невероятную композицию, которая напоминает нам о самом главном. Что еще из важного? Конечно, погода. Летом это имеет место быть. Например, в Москве в ближайшие дни потеплеет до 30 градусов. Ну и дожди также сохранятся, которые могут еще сопровождаться грозами. О погоде еще поговорим. А вот сейчас о музыкальных планах. Через короткую паузу услышим хиты группы «Дискотека Авария», Никиты и Марии Зайцевой, Алены Апиной и Лолиты и многие другие в эфире «Радио Дача». Дождемся их.

0: вами летим навстречу нового дня. Завтра уже пятница, что для многих только в радость. Финальный рабочий день, после которого появятся выходные. Стоит отметить, завтра в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени. Ждем в гости Наталью Гордиенко. Певица расскажет о собственном утреннем шоу на молдавском телевидении, о том, как изменились ее жизненные ценности после рождения ребенка. Подробнее обо всем узнаем уже завтра. А вот через короткую паузу послушаем песни Артика и Асти, Филиппа Киркорова, Наташи Королевой и многие другие. Совсем скоро на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио «Дача». Меня зовут Настя. Я живу в Челябинской области, город Миасс. Передаю привет всем слушателям Радио «Дача». Желаю всем отличного настроения и всего наилучшего. Хочется послушать песню Юлии Савичевой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

идеале, конечно, чтобы зацепило и на всю жизнь, но случаются и подобные сюжеты. От этого, увы, никуда не деться. И, как видим, не только женщинам переживать любовные драмы. Мужчины тоже умеют, а порой даже покруче девушек. Но здесь главное не держать в себе и отпускать любые отрицательные эмоции. Только в хорошем настроении проводим сегодняшний вечер. Завершается четверг, и уже завтра финал трудовых будней. Что, конечно, нам только в радость. Также через короткую паузу для вас хиты Михаила Шуфутинского, Жасмин, Авраам Руссо и многие другие в эфире «Радио Дача».

Лето дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, да, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радиодача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Инна83 написала, чтобы на грядках был порядок, надо чаще приглашать на дачу друзей. И чем больше, тем лучше. Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Летний дождь, утренняя роса, отдых на природе. Все это можно наблюдать сейчас, когда с нами летом. И здесь важно успевать воплощать в жизнь все свои желания и планы. Надумали погулять в парке, не откладываем в долгий ящик, также и с поездками на дачи, на природу и так далее. Все-таки три летних месяца также имеют свойство рано или поздно заканчиваться. Собственно, как и рабочая неделя. Уже завтра пятница, долгожданный отрезок времени. Кстати, именно завтра в нашем эфире большая премьера. Один из самых известных артистов российской эстрады, а может и самый известный, Филипп Киркоров, представит свою новую песню «Луиза». Не пропустите премьеру на волнах радио «Дача». А уже скоро послушаем с вами хиты сопрано турецкого, группы «Високосный год» и не только.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Полина Гагарина.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Геннадий. Я хочу поздравить от всего коллектива Кулакова Диму с выходом на работу. Дима, мы все тебя уважаем, желаем успехов. Что бы у тебя все получалось в жизни? И поставить песню в исполнении группы «Секрет». Спасибо, радио «Дача».

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вот мы с вами не ищем повода оставаться на волне радиодачи. Отличные хиты давно объединяют десятки городов, миллионы слушателей, а еще любимые рубрики, программы, ну и не обходятся без соцсети. Предлагаю подписаться на наш канал «Радиодача» в Телеграм, в Яндекс.Дзен, а еще, например, на нашем сайте radiodacha.ru. Много интересных новостей, видео, а также архива любимых программ. Что, кстати, эфира. Уже скоро его дополнят хиты Николая Баскова, группы Любе, Ирины Дубцовой и других любимых артистов «Радиодача».

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай пожить.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

Николай Басков в продолжении часа на радиодаче. С любимым артистом мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Life Arena. Также помимо Николая Баскова еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлиану Караулову, Кайметова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Ани Лорак, Мурата Насырова и не только.

0: одиночество почему-то очень пугает, и тем не менее здесь пытаются многие отыскать наполовину полный стакан. Одним из основных плюсов одиночества часто называют возможность самосовершенствоваться, учиться, заниматься собой и готовиться к чему-то большому и светлому, что ждет нас впереди. Ну, в нашем случае мы уже все ожидаем выходные, также пятницу, а вот сегодняшний поздний вечер проводим в компании таких замечательных песен. Уже скоро послушаем с вами хиты Мистера Кредо, группы Витинс, Нана и других любимых артистов. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню вам из Санкт-Петербурга. Хочу передать привет Даниэле, которая сейчас находится в Москве. Я очень по ней скучаю и скоро приеду. Поставьте песню Андрея Губина. Спасибо, Радио.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.